风如夜晚个地的烈望来日和我心за рок яркен бару брак куштен хоч кудайк бирен намусе шерефе рассене шенгал намусе пешероже жиане курдустан эй кечу хортенме эй лаванин курдустан

真如夜晚个地的烈王来时日和我心за рок шиаркен бару бра куштен хуш кудайк бирен намусе шерефе рассене шенгал намусе пешероже жиане курдустан эй кечу хортенме эй лаванин курд эй геле курдустан

夜望个地的烈望日和我心за рок шиакрын бару бра куштын хуч кудайк бирин намусе шерефе рассене шенгал намусе пешероже жиане курдустан эй кечу хортенме эй лаванин курдустан